0: Это на самом деле для Кеслера здесь тур.
1: Ага, я тебя сам сцену, ага, я не знаю, но я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю, я не знаю,

это стал номер жертв в мину попытки достижения, как можно признать, благодаря номеру 3 дня и коммуникации у фактов.

0: Слушай, мы здесь такой сейчас попавшим. Плюс перегоняйте.
1: Да, понял, хорошо.
0: Да,